0: радио «Алиса Плюс».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

Но где ты был? Но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже. Но где ты был? Но где ты был? А я давно не вспоминаю о пропаде.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад, только все то,

Вчера еще только плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня, 24 июня, в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет облачная погода. Есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 21 градус. Направление ветра юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.

Музыка. 101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: 91.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать.

0: вдвоем. Днями целыми, если с этим браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Доброе утро.
2: Несколько слов о погоде. Сегодня, 24 июня, в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет облачная погода. Есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 21 градус. Направление ветра юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголос Юмикес?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33. И сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Людмила Мейнард. Контактный номер телефона 27-027-599. В районе Первомайки рядом с рынком найдена карта года Гимена на фамилию Твардовскис. Контактный номер телефона 22-331-701. В микрорайоне Грива найдена банковская карта на имя Радемирс Вовкс. Контактный номер телефона 26-548-757. Пропали две собаки породы Лайка, могут находиться в Колкунской, Медумской, Свенской или Демонской волостях. Любая информация будет важна, контактный номер телефона 29-842-114. В районе Корзавода был утерян кошелек черного цвета, контактный номер телефона 29-710-039. Утерян госномер МЛ-5621. Контактный номер телефона 25-152-052. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня, 24 июня, в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет облачная погода. Есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 21 градус. Направление ветра юго-западное, скорость до 6 метров в секунду. Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Доброе утро.
1: Enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīnas samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurs Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Долговпилс».
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

девочки всегда во мне чего-то находили. Не знаю, что на девочкам видней. Этим я поделился секретом,

затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Людмила Мейнарте. Контактный номер телефона 27-027-599. В районе Первомайки, рядом с рынком, найдена карта года Гимене на фамилию Твардовскис. Контактный номер телефона 22-331-701. В микрорайоне Грива найдена банковская карта на имя Радемирс Вовкс. Контактный номер телефона 26-548-757. Пропали две собаки породы Лайка, могут находиться в Колкунской, Медумской, Свенской или Демонской волостях. Любая информация будет важна, контактный номер телефона 29-842-114. В районе Кожзавода был утерян кошелек черного цвета, контактный номер телефона 29-710-039. Утерян госномер ML-5621. Контактный номер телефона 25-152-052. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня, 24 июня, в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет облачная погода. Есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 21 градус. Направление ветра юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ну, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Людмила Мейнарт. Контактный номер телефона 27-027-599. В районе Первомайки, рядом с рынком, найдена карта года Гимена на фамилию Твардовскис. Контактный номер телефона 22-331-701. В микрорайоне Грива найдена банковская карта на имя Радемирс Вовкс. Контактный номер телефона 26-548-757. Пропали две собаки породы Лайка, могут находиться в Колкунской, Медумской, Свенской или Демонской волостях. Любая информация будет важна, контактный номер телефона 29-842-114. В районе Корзавода был утерян кошелек черного цвета, контактный номер телефона 29-710-039. Утерян госномер ML-5621. Контактный номер телефона 25-152-052. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня, 24 июня, в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет облачная погода. Есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 21 градус. Направление ветра юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
2: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Акционерное общество Латвийской кредитной помощи программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Людмила Мейнарт. Контактный номер телефона 27-027-599. В районе Первомайки рядом с рынком найдена карта года Гимена на фамилию Твардовскис. Контактный номер телефона 22-331-701. В микрорайоне Грива найдена банковская карта на имя Радемирс Вовкс. Контактный номер телефона 26-548-757. Пропали две собаки породы Лайка, могут находиться в Колкунской, Медумской, Свенской или Демонской волостях. Любая информация будет важна, контактный номер телефона 29-842-114. В районе Корзавода был утерян кошелек черного цвета, контактный номер телефона 29-710-039. Утерян госномер МЛ-5621, контактный номер телефона 25-152-052. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Июнь в Латвии – это время ароматной клубники. Урожай радует глаз, но многие дачники и хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой. Ягоды быстро заканчиваются, а стоять часами у плиты с вареньем хочется далеко не всем. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от опытных домохозяек для тех, кто хочет сохранить вкус и витамины свежей клубники практически без варки и сложной консервации. И сегодня о том самом живом варенье. Для него понадобится всего два ингредиента – клубника и сахар в равных пропорциях. Ягоды нужно хорошо промыть, очистить от хвостиков и измельчить до состояния пюре. Затем постепенно добавить сахар и тщательно перемешать, чтобы он полностью растворился. После этого смесь оставляют на несколько часов при комнатной температуре и периодически помешивают. А дальше самое главное – использовать только чистые и сухие банки, не наполнять их до самого верха, сверху обязательно насыпать слой сахара толщиной около 1 см и хранить заготовку только в холодильнике или прохладном погребе. Именно такой сахарный слой помогает защитить ягоды от контакта с воздухом и дольше сохранить свежий вкус. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето радует не только урожаем, но и вкусом любимых ягод еще долгое время.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Уважаемые слушатели радиостанции «Алиса Плюс», всем доброго дня. В эфире программа поздравлений. Надеюсь, что после праздничной ночи вы уже окончательно проснулись и в большинстве случаев в знакомом для себя месте нашли в себе силы и готовы делиться отличным настроением со всеми окружающими. А если кто-то еще только приходит в себя после веселья, ничего страшного, у нас есть проверенные рецепты. Один из них — это любимые песни, добрые слова. Тоже хороший рецепт для прихода в себя и поднятия настроения. В ближайшие 3 часа будем передавать поздравления, исполнять ваши музыкальные просьбы, ну и, конечно же, создавать подходящее все еще праздничное настроение вместе. Так что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и продолжайте этот день в компании радиостанции «Алиса Плюс». Звоните 654-2530. Присылайте сообщение на номер

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и как всегда, надо же с чего-то начать. И услышав мою тираду вступительную, сразу пришло сообщение. Привет, Алиса, мы давно проснулись в добром здоровье и с хорошим настроением. И наши гости тоже все на месте. Прислали это сообщение Алина и Дима. Алина, вы там еще раз всех пересчитайте, действительно все ли. И просьба послушать песню про «Твое небо упало в нас». Уже в эфире для вас. Хорошего дня, ребята.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Охранная фирма «Инфодиспетчерс» поздравляет всех с праздником Лиго. По преданию, в Лиго ночь нечисть вся уходит прочь. Нужно только искупаться и огонь разжечь под ночь. Мы желаем веселиться, не грустить, не унывать, с невезением распрощаться, ярко жить и процветать. Пусть с Лиго ночным гулянием любая печаль пропадет. Про счастье мы знаем заранее, оно непременно придет. Ваш «Инфодиспетчерс».
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Слова благодарности продолжат эфир. Адресованы эти слова благодарности помощнику врача службы неотложной медицинской помощи по имени Юлия. Юленька, вам большой привет. Слова благодарности за ваш исключительный профессионализм и компетенцию от Мариса. И песня в исполнении Айнерса Миловса «Меня ты взволновала» звучит сегодня для вас.

судьбою и светлою тоской. Она бы унесла нас на остров за кормою, отмеченный судьбою и светлой тоской.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: С днем рождения! Сегодня есть те счастливцы, которые стали на целый год взрослее, счастливее, мудрее. Марину Нестерову. Мариночка, ваша сестра Ира поздравляет вас с днем рождения, желает бесконечно верить в чудо и ежедневно только расцветать. Пусть полон будет дом любви, уюта, пусть будет все, о чем могла мечтать. Желаю много радостных моментов, здоровья и тебе, и всей твоей семье, любви, тепла и море комплиментов. Всех благ желаю искренне тебе, и добавляет сестренка, я тебя очень люблю, будь счастлива, с днем рождения.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: С двумя праздниками, но двойной праздник сегодня у Яниса Тунса. Янис, ну, Варда Диена, само собой, конечно же, традиционно в этот день. И также традиционно в этот день рождения Янис свой встречает. Причем в этом году красивую юбилейную дату, две пятерки. Янис, ваша соседка Валентина, поздравляет вас сегодня с праздничными событиями в вашей жизни. Ну, конечно же, в первых рядах поздравления с юбилеем. 55 лет. Значимая дата. Это когда мудрость уже есть, а азарт к жизни никуда не делся. Крепкого здоровья, крепчайшего просто, настоящего мужского счастья, успехов в любых начинаниях. Пусть планы сбываются легко, Янис, дела идут в гору, а рядом всегда будут те, кто любит и поддерживает. Жить ярко, радоваться каждому дню и обороты не сбавлять.

0: Программа поздравлений.
1: Виктора Васильева буду сейчас поздравлять. Виктор, у вас тоже этот год, оказывается, юбилейный, будет счастливым. Виктор, очень нежные пожелания от вашей супруги Киры, и очень гармонично к ним подойдет музыкальный подарок. Красивая, нежная песня, которую с любовью выбрала ваша супруга. Начнем с пожеланий. Этот прекрасный юбилей, пишет Кира, открывает новую страницу, полную возможностей, свершений. Желаю тебе, родной, крепкого здоровья, которое станет надежной опорой еще на долгие годы, бодрости духа, неиссякаемой энергии. Пусть каждый день приносит тебе радость. Встречи с близкими наполняют душу теплом, а все задуманное воплощается в жизнь легко, с радостью и удовольствием. Песня в исполнении «Рады рай», «Одно сердце на двоих», Виктор, для вас. С днем рождения, с юбилеем!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Продолжение и еще одно поздравление для еще одного Яниса, Яниса Кокина. С днем имени Яниса ваша сестричка Валя поздравляет. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия, чтобы рядом были любимые люди, в доме было уютно и тепло, задуманные планы обязательно осуществлялись и цели достигались, успехов во всех делах, душевного спокойствия, стабильности во всем и уверенности в завтрашнем дне.

А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравление с днем рождения пришло для Светланы Богдановой. Светлана, подруги Лена и Сильвия долго выбирали для вас самые лучшие пожелания. Букет цветов душистый, ароматный, подарок неожиданный, чудесный. И комплимент изысканный, приятный, и разговор душевный, интересный. Улыбки, звуки музыки красивые, волнующие яркие мгновения. И все, что может сделать жизнь еще счастливей, пускай подарит этот день рождения. Пусть будет так. Светлана, присоединяемся к пожеланиям ваших подруг искренне. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Прогнозы о приближающейся жаре и повышении температуры выше 30 градусов на Даугавпилсе. Эти прогнозы на Даугавпилсе и окрестности остаются в силе. И случится это, если ничего не изменится, не позднее ближайших выходных. Так что готовимся к жарким тропическим не только дням, но и ночам. Температура воздуха ночью в такие жаркие дни тоже не опустится ниже плюс 19, плюс 20 градусов. Так что несколько дней тропиков нас, похоже, ждет. Ну а пока сегодня в Даугавпилсе облачно и не жарко совсем, не поднимется температура сегодня выше отметки плюс 20, плюс 22 максимум. И еще одну просьбу исполняю. Песня в исполнении группы «Кино», «Бездельник» звучит в эфире.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Сообщение пришло от Кати. Катя, добрый день и вам. Привет Айвару Ванагу, Катя пишет. И далее текст. Айвар, для вас, прости меня, что не получилось вчера, как хотелось. Злая шутка судьбы, будет на нашей улице праздник. Прости, люблю тебя. Катенька, обязательно будет. У каждого праздники случаются. А какие-то неурядицы, какие-то серые полосы, про черные даже вообще говорить не стоит. Они быстро заканчиваются, правда?

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Всем доброго дня. Еще раз кому-то доброго праздничного дня. Настроение замечательного всем, без исключения, где бы вы ни были, отдыхая, работая. Пусть с настроением все будет в порядке. Держите его в своих надежных, крепких руках. Прямой эфир продолжается, и время возможностей для поздравлений и приветов, соответственно, тоже. Звоните 654-25-00. Присылайте свои сообщения на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений.
1: Да простит меня Нюша, как-нибудь в следующий раз до конца дадим ей допеть. Не могу я долго заставлять ждать нашу слушательницу с красивым именем Эмма, которая дожидается своего выхода в эфир. Эмма, здравствуйте еще раз. Мы с вами в эфире.
2: Здравствуйте, очень приятно. Во-первых, сразу хочу поздравить всех жителей города и гостей с прекрасным праздником и красивым летним днем. И в этот день, день рождения у прекрасного человека и друга Кардаля Ивана, хочу сказать все, что в жизни звучит красиво, я сегодня хочу подарить, Иван, тебе, чтобы ты был бы самым счастливым в этом мире и на этой земле. Счастья тебе, здоровья. И присоединяется ко мне Ирена. Всего самого-самого только доброго, светлого и красивого. Еще раз с днем рождения и с праздником.
1: Эмма, спасибо большое, что вышли в эфир. Мы присоединяемся тоже к пожеланиям, которые уже звучали, которые сейчас прозвучали, Иван, и которые еще будут звучать в этот день праздничный для вас. Музыкальным подарком. Музыкальным подарком мы вас сейчас порадуем. И это песня в исполнении Петрухина и Сумишевского «Пластиночка». Да-да, та самая виниловая.
3: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Следующее поздравление адресовано Евгению. Евгений от любящей семьи. Поздравление с днем рождения. В праздничные дни, которые случаются у каждого человека раз в году, невольно вспоминаешь, как быстро летит время. Кажется, что многое было только вчера. Молодость, друзья, первые победы, важные решения и самые счастливые моменты жизни. Но главное богатство, которое ты создал за эти годы, это твоя семья. Все люди, которые тебя любят и уважают. Пусть прошлое вызывает только теплую улыбку, а впереди будет еще много счастливых дней, крепкого здоровья и поводов для радости. С днем рождения! Спасибо за все!

Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть без сожаления, поцеловать проснувшихся детей.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: С юбилеем Виктора Васильева. Виктор, еще одно поздравление для вас от сыновей. Их семьи присоединяются, пишут. Поздравляем нашего замечательного юбиляра, папу и дедулю с 65-летием. Желаем побольше солнечного настроения, радостных улыбок, успехов во всех делах, прекрасных событий, душевного равновесия, уюта в доме, полную чашу достатка. Пусть здоровье будет непоколебимо крепким. Мечты сбываются, а жизнь радует новыми, необъятными горизонтами свершений. Действительно, какие наши годы, Виктор, правда? С юбилеем, крепкого здоровья присоединяюсь к пожеланиям ваших сыновей.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33. И сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравление Янису Туч, адресовано Янису Туч, отмечает свой день рождения и день имени, конечно же, тоже с юбилеем и с днем имени. Янис вас поздравляет, Катерина, желает крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, веселья обязательно, и не только в этот день. Янису музыкальный подарок не забывайте.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение, которое начинается вежливо со слов «добрый день», «добрый-добрый». Мы познакомились на Лиго 18 лет назад. Валентина пишет эту историю. Валечка, это здорово. Все-таки волшебная эта ночь, да, ведь свела вас двоих вместе. Мы познакомились с 23 на 24. Пожалуйста, пишет Валя, можно поздравить моего самого лучшего мужа Евгения с этой датой. Валечка, отчего же нельзя, Евгений? Но поскольку, Валюша, без вас не было бы этого праздника, да, то вас двоих, конечно же, вас двоих с этим замечательным праздником, с этой судьбоносной 18 лет назад встречей. Эта песня звучит для вас двоих. Александр Малинин, «Китами».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро –

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут имя.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
4: Продолжаются поздравления с праздником Лиго. И от Карины и Володи Кирилловых из Прежмала всем гостям привет и всем поздравления с праздником.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, любимое радио. Пришло сообщение. Сегодня у нашего замечательного сына Даниила особенный день. Ему исполняется 11 лет. Поздравления от мамы Юли и папы Анатолия. Родители, милые, и вас с праздником. День рождения сына для родителей – самый праздничный день в году. Дорогой наш Даниил, поздравляем тебя с 11-летием. Ты растешь удивительным, умным, самостоятельным парнем. Желаем тебе верных друзей, крутых увлечений и веры в свои силы. Пусть все, за что ты берешься, получается на все 100. Мы очень тобой гордимся, очень любим и всегда рядом. С днем рождения! Даниил, с днем рождения!

Следующий трек, это будет песня в исполнении группы «Руки вверх», должна быть слышна громче всего в солнечном поселке Силане. Николай передает привет всем, вот всем, кто сейчас рядом с Николаем. Отличного настроения вам в праздничный день.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: И еще одно поздравление у меня осталось в запасе, и мне очень хочется, чтобы услышал его Иван Кезик. Иван, с праздником, с днем имени, дети и внуки, поздравляю. Дорогой папа, поздравляем тебя с именинами, ты у нас самый лучший, мы тебя любим.

В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

всеобщую молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Программа поздравлений выйдет завтра в эфир в привычное время и в привычном режиме и формате. А сегодня я пожелаю вам хорошего продолжения дня. Запасаться силами, которые дает нам солнце в летние дни. И всегда настраиваться на лучшее, на хорошее и на доброе. Спасибо за компанию в эти 2 часа эфира. Еще раз всем хорошего дня, летнего вечера доброго. И до завтра. Услышимся. Пока.
2: В городе плюс 25, самое лето, но никуда смыться нельзя. Что-то творится опять с этой планетой, что-то у нас, но мы же друзья. И как обычно ночью я вычищу всю почту, и как обычно утром пойму, как это мудро. Как обычно ночью я вычищу всю почту, и как обычно утром пойму, как это мудро.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
3: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
2: «Форус такси». Скидка 30% на три поездки.
3: Промокод «Daugavpils».
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Как же хорошо! Когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

Просто черно-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Москвы 1.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это всегда время путешествий, семейных поездок и долгих дорог. Но чем больше километров за окном, тем выше шанс встретить на пути не только других водителей, но и диких животных. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от Дирекции безопасности дорожного движения для всех автомобилистов. Повод для такого напоминания – недавние трагические аварии в Латгалии, где причиной ДТП стало столкновение с лосями. ЦСДД напоминает, что дикие животные могут появиться на дороге совершенно неожиданно, особенно в сумерках, ночью и ранним утром. Поэтому важно по возможности использовать дальний свет, выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, внимательно следить за обочинами, обращать внимание на блеск глаз животных в свете фар, замечать подозрительные тени в свете встречных автомобилей и быть особенно осторожными на лесных участках дорог. Также важно помнить, если дорогу перебежало одно животное, рядом могут находиться и другие. Поэтому не спешите сразу снова набирать скорость. При появлении животного главное максимально снизить скорость и сохранять контроль над автомобилем. Резкие маневры и попытки объехать крупного зверя могут привести к еще более серьезным последствиям. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждая поездка будет безопасной.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников фрика

0: Европа Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 22 градуса. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ну, ко шогад Яньос?
3: То пашу ко венбер. Яньос, Яньос ар топ. Bezalkoholiskais alus tervetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Охранная фирма «Инфодиспетчерс» поздравляет всех с праздником Лиго. По преданию, в Лиго ночь нечисть вся уходит прочь. Нужно только искупаться и огонь разжечь под ночь. Мы желаем веселиться, не грустить, не унывать, с невезением распрощаться, ярко жить и процветать. Пусть с Лиго ночным гулянием любая печаль пропадет. Про счастье мы знаем заранее, оно непременно придет. Ваш «Инфодиспетчерс».
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

0: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

новой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Стропской эстрады был утерян iPhone 14 Pro Max. В чехле находились белые права на имя Синтия. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 005 205. В микрорайоне Грива на улице Ароду была найдена банковская карта на имя Радемир Вовкс. Контактный номер телефона 26 548 757. В районе Кожзавода утерян кошелек черного цвета. Контактный номер телефона 29 710 039. На этом пока все. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Теплеет, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Alexa Plus. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Стропской эстрады был утерян iPhone 14 Pro Max. В чехле находились белые права на имя Синтия. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 005 205. В микрорайоне Грива на улице Ароду была найдена банковская карта на имя Радемир Вовкс. Контактный номер телефона 26 548 757. В районе кожзавода утерян кошелек черного цвета. Контактный номер телефона 29 710 039. На этом пока все. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēji var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголас Юмикес?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam piespiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima.
5: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Охранная фирма «Инфодиспетчерс» поздравляет всех с праздником Лиго. По преданию, в Лиго ночь нечисть вся уходит прочь. Нужно только искупаться и огонь разжечь под ночь. Мы желаем веселиться, не грустить, не унывать, с невезением распрощаться, ярко жить и процветать. Пусть с Лиго ночным гулянием любая печаль пропадет. Про счастье мы знаем заранее, оно непременно придет. Ваш «Инфодиспетчерс».
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 96.6 FM.
1: Алиса плюс.

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердца.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Стропской эстрады был утерян iPhone 14 Pro Max. В чехле находились белые права на имя Синтия. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 005 205. В микрорайоне Грива на улице Ароду была найдена банковская карта на имя Радемир Вовкс. Контактный номер телефона 26 548 757. В районе Кожзавода утерян кошелек черного цвета. Контактный номер телефона 29 710 039. На этом пока все. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 22 градуса. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. А Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 22 градуса. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
1: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
0: «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки.
1: Промокод «Долговпилс».
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
9: Как же хорошо! Когда все хорошо.
10: Алиса Плюс.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266 857 27.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

твоей я благодарна ей.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

соврать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 106 FM. Алиса Плюс.
1: Ярко звезды светят.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Мокрый асфальт за окном и прохладно под вечер. И близок первый снег. Уже темнеет в семь.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки, я люблю.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

вкус. Снова просидим до ночи и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

встретил жизнь в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь, в борьбе склоняем наши плечи, бежим.

0: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: 107.6 FM. Алиса Плюс.
1: Почему день?